0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору, я рад.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ирак

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел, живу в Ревде. Хочу передать огромнейший привет своей любимой бабушке, Балшовой Екатерине Федоровне, и заказать для нее песню «Течет ручей». Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: хочет в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Food.world. Категория 12+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава, мой любимый крем.

0: в рабстве.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий, я звоню из Великого Новгорода. Хотел бы передать привет своим друзьям Иванову Игорю, Столярову Олегу, Котову Володе, Кузьмину Сереже, Наташе Юле. Хотел послушать песню «Вирус». Ты меня не ищи. Спасибо, радио «Дача».

0: радио. До час новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

случается и такое. Любовь оставляет горькое послевкусие. Но мы знаем, любой другой ингредиент может помочь избавиться от этого вкуса во рту. А значит, нужно отвлечься, сместить фокус внимания и попробовать что-то новое. Пусть, друзья, вам чувства дарят исключительно положительные эмоции. Всегда будут взаимными и исключительно живыми. Хит Султана Лагучева, участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в Москве, слушали только что. Скоро нас ждет гороскоп. Расскажу, как прожить этот день правильно. До этого не пропустите хит Ольги Бузовой. С вами на радиодаче Дани Борисов. Всем отличного начала дня.

0: гороскоп на 3 июля, пятницу, вам принес, друзья, давайте с ним познакомимся. Близнецы, весы и стрельцы сегодня окажутся в центре новостей, возможны новые знакомства, приглашения и интересные предложения. Впрочем, день выглядит, как любой другой, для близнецов, весов и стрельцов. Овнам, скорпионам и козерогам стоит избегать категоричных заявлений, сегодня есть риск поссориться из-за вопроса, который через несколько дней покажется совсем незначительным. Тельцы, львы и рыбы должны отблагодарить себя за проделанную работу. День благоприятен для покупок, отдыха и дружеских встреч. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность подвести промежуточные итоги. Некоторые события недели, наконец, сложатся в понятную картину.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Тут или там лучше, конечно, остановиться на первом варианте. Если вам и тут хорошо, зачем отправляться куда-то еще? Участник фестиваля «Удачные песни» на радиодачу. Слушаем классную песню Сергея Лазарева. Говоря «тут», имея в виду эфир радиодачи, скоро назовем имя очередного финалиста акции «Лето с сюрпризом». Того человека, что зашел на сайт radiodacha.ru, нашел там форму регистрации и загрузил туда свой солнечный снимок. Напомню, в конце августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи получат парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Регистрируйтесь в акции, и вы заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете всю подробную информацию.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги шикарной акции «Лето с сюрпризом». Продолжаем отправлять людей в финал нашего проекта. Напомню, 3 жарких месяца подряд радиодача меняет ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Прямо сейчас этот обмен попытаемся совершить с Ольгой из Кургана. Ольга, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
1: Вы прислали нам фото со своего отдыха из Турции. Но не просто, да, на пляже валяетесь, как обычно это происходит с большим из нас, а вы занялись творчеством, продуктивным делом, построили замок из песка. Друзья, он выглядит шикарно, поверьте мне, тут несколько уровней, несколько оборонов защиты даже есть. Расскажите, сколько времени у вас ушло на это произведение искусства?
2: Это мы строили с детьми, с мужем с утра, и где-то к обеду мы закончили вот это произведение, как говорится.
1: Да, ну это правда произведение искусства. Я говорю, друзья, заходите на сайт lete.radiodacha.ru, посмотрите фото Ольги из Кургана. Это шикарно. Вижу, что вы еще в анкете написали, что ваш замок был популярен, с ним фотографироваться подходили, да?
2: Да, люди, пока мы строили, во-первых, подходили, показывали лайк. Много там, только русских, но иностранцев, кто-то фотографировался. Да, и потом, чтобы самим нам фотографироваться было, конечно, сложно. Потому что попросили,
1: очередь
2: чтобы
1: была,
2: люди,
1: да,
2: ушли из кадра.
1: Я вас понял. Но еще изюминка этого фото в том, что Ольга парит над замком. Да, не сказала, она в прыжке находится.
2: Да.
1: Ольга, за ваши артистические и творческие способности хочу вручить вам от команды «Радио Дача» настольный увлажнитель воздуха и отправить вас в финал нашей акции под номером 18. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 парных круиза на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, спасибо. Я участвовала уже несколько лет, но, конечно, не выигрывала никогда главный приз. Пока что.
1: А до финала доходили?
2: Да, звонили уже.
1: И вручали в наши призы солнечные, да?
2: Да. По-моему, сумка-холодильник, да.
1: Сумка-холодильник, ну вот отлично. Теперь у вас еще и увлажнитель будет, чтобы не пересыхало в горле от такой жары. Ольга, спасибо, что участвуете. Спасибо, что подняли трубочку. Друзья, в понедельник продолжим подводить итоги нашей акции, называть финалистов. Прямо сейчас заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое солнечное фото. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
12: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера, я из города Хабаровска. Передаю привет моим родителям, брату, заказываю песню Комарова. Спасибо, радио «Дача».

0: Памфилова, отметив, что ЦИК получил положительные ответы из 43 государств. Кроме того, она добавила, что приоритетом данного ведомства при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. В это время запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний российских субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. Самозанятые в России теперь впервые могут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие они получат после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Специалисты сервиса Яндекс.Карты выяснили, как предприниматели чаще всего называют свой бизнес. Так, самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Между тем, самыми распространенными именами в названиях стали Елена, Ольга и Анна, а самыми редкими – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Встречаются на вывесках и названия животных. Самые популярные – кот, лиса и медведь. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас коллектив юных артистов группа «Витинс» представит в эфире радио «Дача» песню «Чайник». Всем желаю легкой пятницы.
1: Премьера на радио «Дача».

чувства смогут пройти через любые испытания. Даже когда обида поселилась в сердце, всегда есть возможность сказать простое «извини», далее подумать над своим поведением и более никогда не возвращаться в эту кризисную точку отношений. Таисия Повалий с душевным хитом «Птица душа» в эфире «Радио Дача». Скоро нас ждет рубрика «Праздник каждый день», где расскажу об интересном событии, которое можно отметить сегодня. До этого не пропустите хит Зайнаб Махаевой на «Радио Дача». Отличного всем дня!

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 3 июля в России отмечают День государственной инспекции безопасности дорожного движения. Служба появилась почти 90 лет назад. Тогда на всю страну автомобилей было в десятки раз меньше, чем сегодня. А инспекторы регулировали движение вручную, без светофоров и камер. Сейчас же им помогают современные технологии. Но не стоит забывать, многое по-прежнему. Безопасность в первую очередь зависит от внимательности и взаимного уважения водителей.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

новинка новых самоцветов. На радио «Дача» слушаем их песню, релиз которой состоялся буквально на днях. Это кавер на легендарную песню Вадима Усланова «Танцы на воде». Уверен, композиция станет хитом всех вечеринок у бассейна. Если вам композиция тоже приглянулась, не забудьте заказать ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Ну а новых самоцветов с Инной Маликовой увидим 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве на юбилейном фестивале «Радио «Дача» «Удачные песни». Скоро нас ждут хиты Владимира Кузьмина, Иванушек Интернешнл и Аниты Цой на радио «Дача». Продолжаем встречать новый день в бодром ритме.

0: летом важно радовать себя хорошим досугом. Если в следующую пятницу будете находиться в столице, сможете отправиться на концерты легенды русского рока и поп. Музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин, даст концерт в Академ Джаз-клубе. Если в ваш адрес говорят «Эй, красотка!» или вам 5 минут до дома любимого человека, ну или же не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие нельзя пропустить. Для фанатов Владимира старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.rtv.rg. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Елена. Звоню из всего Немирича Брянской области. Хочу поздравить мою подругу Смычеву Анну Ивановну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, благополучия. А в подарок поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Николая Баскова «Все цветы». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям.

0: названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Без тебя» в исполнении Стаса Михайлова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

песня, под которую многие прощались со школой. В эфире «Радио Дача» слушаем классный хит Алсу «Последний звонок». Совсем недавно, кстати говоря, выпускные отгремели по всей стране. Я лично своими глазами десятка-два людей с синей ленточкой с такой надписью «Выпускник 2026» увидел. И ни одного, про которого я бы мог сказать «Хорошо отметил выпускной». Нынешнее поколение ведет себя несколько стеснительнее. Хотя, быть может, я просто этого не заметил. Продолжим утро в ритме хитов Елены Карауловой, Олега Газманова и Сергея Ростова. Между ними не пропустите тот самый хит на «Радио Дача». В одноименной рубрике сегодня послушаем песню.

0: которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2001.
0: Группа «Карт-бланш».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

вернулся в отпуск в новинке Юлианы Карауловой на волнах радио «Дача». Если ваш отпуск проходит на любимой даче, поможет оптимизировать процессы наша рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Если нужно увеличить урожайность, спасти заболевшие растения и просто сделать так, чтобы все на даче было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио «Дача».

0: Добро, состоялась большая премьера, вышел клип на их классную песню «Море, привет». В нем можно увидеть красивые пейзажи, двух братьев на корабле, отпускное настроение из клипа прямо-таки сочится. Заряжайтесь летом, друзья, слушайте хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Ну и музыкальные видео на всех площадках тоже посматривайте. Мы до финала часа не пропустим рубрику «Удачный момент», там исполню заявку нашего слушателя. А еще успеем насладиться хитом «Рады рай» на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Вера Буткина. Я из Москвы. Я хочу поздравить своих подруг просто хорошим днем и передать им хорошую песню. Подруг зовут Татьяна, Наташа и Света. Девчонки, привет от меня. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент России, в частности, заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Согласно постановлению, ряду нефтеперерабатывающих заводов позволили выпускать в обращение топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Как пишет ТАСС, в Минэнерго заявили, что данное решение позволит направить на внутренний рынок

0: пояснили, для граждан такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит их от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Наряду с этим личный прием жильцов, телефон, письменное обращение и другие привычные варианты сохранятся. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
1: Прямо сейчас

подмосковье грустит, потому что не знает, что сегодня в эфире радиодача всех слушателей вечером ждут три танцевальных часа, которые именуются программой «Диско-дача». Будем зажигать, отрываться от души, и я уверен, ни одной мысли погрустить у вас не появится, друзья. Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Далее тоже будем зажигать под хиты Влада Сташевского, Никиты и Марии Зайцевой, а также Юлии Савичевой на «Радиодача».

Любовь – многогранное чувство. Об этом поет «Фабрика» на радио «Дача». Это же подтверждает сегодняшняя гостья звездного шоу «Назад в будущее» Алена Петровская. С Марией Федоровой и Александром Жилавским этим вечером они обсудят ее любовь к такому инструменту, как баян. Еще Алена представит свою новую песню «Сердце бьется в закрытую дверь». Поговорим о ее сотрудничестве с Еленой Ваенгой и какие напутственные слова ей однажды сказала Людмила Зыкина. Не пропустите очередной выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».

0: такое солнце вчера было в столице, что и вправду можно было сгореть, друзья. Сегодня тоже хорошая погода ожидается. И как шикарно наслаждаться ею в пятницу. Пойду прогуляюсь, но о вас позаботится мой коллега. Не переживайте, музыки хорошей у нас еще много. Через 10 минут стартует удачный час. На радио «Дача» будем передавать ваши приветы, поздравлять родных и близких и, конечно же, исполнять музыкальные заявки. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов, услышимся завтра утром.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Тульской области, с города Щекино. Меня зовут Виктор. Хочу всем передать привет моей семье, родителям моим, любимой жене, которую зовут Наталья. Хочу пожелать всем успехов, удачи и поставить песню Боярского. Спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. В Москве завтра перекроют ряд улиц и набережных из-за проведения ночного велофестиваля. Так, с половины девятого вечера движение будет ограничено, в частности, на улицах Нижние Мнёвники, Народного ополчения, на Звенигородском и Воробьевском шоссе, а также на Краснопресненской и Смоленской набережных. Оно будет возобновлено сразу после прохождения колонны велосипедистов. Кроме того, завтра состоится велогонка столицы, из-за которой водители не смогут проехать по некоторым улицам и набережным, расположенным в районах Раменки и Дорогомилова. Среди них участки улицы Косыгина, Воробьевского шоссе и Бережковской набережной. Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Жителям столичного региона рассказали о погоде в ближайшие дни. Как сообщили в центре ФОБОС, в наступающие выходные будет дождливо и пасмурно. Также станет прохладнее. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 21, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Тем временем в гидрометцентре рассказали, что на следующей неделе дневная температура будет примерно такой же, а ночью прогнозируется всего до плюс 9. Ожидаются дожди, однако ливней не предвидится. Добавлю, сегодня в Москве и области до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Этот выпуск завершен. Всем желаю легкой пятницы.

0: 8-910-004-49-24. К ним обязательно вернемся чуть позже. А сейчас нас ожидает большая премьера. Коллектив юных артистов группы V-Teens представит песню о первой любви, которая случается в жизни каждой девушки в 16 лет. Новинка называется «Чайник». Веселая, легкая летняя песня в эфире «Радио Дача».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Марина Шибун. Я звоню из города Архангельска. Передаю огромный привет Ларисе Сычевой. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, легкой пятницы, удачи. Прошу поставить песню Стаса Михайлова «Девочка лето». Спасибо.

0: Точный час.
1: А мы переходим к вашим сообщениям. Шатилов Александр поздравляет Мишу Якунина с днем рождения, желает ему крепкого здоровья. В следующем сообщении привет летит в город Сыктывкар. Гладышеву Женьке, мы на даче. Он сейчас варит дачный супчик и слушает радиодача. А я работаю на своих любимых до слез грядках. Всем хорошего дня желает Виктория. Анастасия пишет. Поздравляю свою маму, Сиберцеву Галину, с рождением меня. Мам, спасибо за жизнь. Извини, что бываю груба. Это не со зла. Будь счастливой, пожалуйста, береги себя. И Максим поздравляет с днем рождения своего брата родного Николаева Игоря. Желает добиваться больших успехов именно в том, что интересно. Также здоровья, крепких сил, терпения, упорства и настойчивости. И для хорошего настроения песня группы «Дискотека Авария» в эфире «Радио Дача».
2: Что это?

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Лидия Васильевна. Я звоню из Подмосковья, из города Егорьевска. Передайте для меня, пожалуйста, песню в исполнении Ярослава Сумишевского. А вам, «Радио Дача», я желаю успехов и как можно больше слушателей. Спасибо, «Радио Дача». До свидания.

0: час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Юлия из Гатчины сегодня отмечает день рождения. Ей 44. Самый счастливый человек, потому что с ней рядом самый лучший в мире муж, прекрасные дети и родители. Также большое спасибо всем друзьям за поздравления, а их очень много. Всем счастья, мирного неба над головой. Любимая радиодача, здравствуйте. Наконец-то лето. На улице жарим шашлык в СНТ «Шахтостроитель». Передаю привет мужу Саше, любимой маме Али и дочке Веронике. Это написала Кристина. От Виктории привет из «Красного электрика» своей бабушке Тане, бабушке Ане, дедушке Вове и сестре Саше. И привет своей маме Майе и папе Андрею, а еще сестрам, бабушке Тане. Всем хорошего дня желает Арина.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из Тульской области, город Киреев. Меня зовут Облова Ольга. Хочу передать своей маме привет Абрамовой Александре Семеновне. И хочу передать для нее песню Татьяны Булановой про маму. Дорогая мамочка, люблю тебя. Хочу, чтобы ты еще очень долго-долго жила. Здоровья тебе и счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Диана желает всем отличной, легкой пятницы и потрясающих выходных. Особый привет всем дачникам и преданным слушателям. Пусть погода радует, а отдых будет самым душевным. Камчатка на связи. Владимир передает привет своему другу Грише. Он сейчас в командировке и ждет, не дождется, когда снова сможет оказаться на своей даче. Глеб поздравляет своего друга, Псова Константина, с его 35-летием. Желает крепкого здоровья, моря добра, улыбок и счастья. Пусть все будет так, как ты хочешь. Также огромный привет своей Элле и другу Митюхе. Сейчас отмечают на берегу Амура. Лева и тоже с Камчаткой передает привет Грише и его даче. Он сильно скучает. Ну, смотрю, чем ближе выходные, тем тоска по загородному отдыху возрастает. И мы очень понимаем. Поэтому поддержим вас практически гимном всех дачников в эфире «Радио Дача».

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Дозвонился я из Вологодской области. Меня зовут Евгений. Хочу передать привет своим близким друзьям. Друзей зовут Никита и Полина. Пожелать всем отличной пятницы и хорошего настроения. Ставлю для всех песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. С днем рождения поздравляет любимую жену Любовь. Здоровья, мира, добра. Желает муж Александр, также дочь Юлия, внучки Виктории и Василиса. Город Таганрог, СНТ «Металлург-2». Марина шлет всем нам лучи добра, своим красавицам из Архангельска. Также вы лучшие и своей неутомимой дачнице Танюше. Наконец-то эта пятница наступила. Пусть выходные будут вкусными, яркими и супервеселыми. Отдыхаем по полной. Ольга передает привет сотрудникам «Стильпрофи» из города Раменского. Хорошего и продуктивного рабочего дня желает и замечательного настроения. И Раиса поздравляет всех работников ГИБДД. Всем здоровья, огромного счастья и всего самого наилучшего.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Я живу в городе Зубцове Тверской области. Хотела бы передать привет и самые лучшие пожелания моей любимой подруге Олечке. У нее будет радостное настроение. Она не печалится и послушает песню Ани Лорак. Спасибо.

0: Точный час.
1: Читаем следующие ваши сообщения. Юлия передает привет в деревню Захарьино Барановым Артему и Оле. Всех с наступающими выходными. Коллектив «Ясный сокол» поздравляет свою коллегу Ниночку Соколову с днем рождения. Желает всего самого прекрасного, наилучшего. Здоровья побольше, всегда улыбаться. Цвети, наша розочка, и радуй нас своим присутствием. Мы тебя любим. Семья Абрамовых поздравляет с окончанием учебы и получением диплома свою племянницу Татьяну Засыпкину. И Вероника из Зеленограда передает огромный пламенный привет своим самым крутым коллегам из школы 1557, школы лидера. Сегодня последний день перед отпуском. Ура! Год был сложным, но мы справились и показали лучшие результаты, а теперь заслуженно отдыхаем. Всех обнимают, поздравляют и просят веселую песню для всех учителей школы, для хорошего настроения. И такая имеется.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Мы из Тверской области города Жела. Меня зовут Матвей. Можете, пожалуйста, поставить песню «Дым сигареты с ментолом»? Дарю эту песню дедушке Володе. И желаю ему хорошего настроения на эту пятницу и на выходные.

0: Сказочный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Милана поздравляет с днем рождения свою любимую бабушку. Сергей из Иркутска передает привет своим родственникам в Зеленоград, Рязань и Москву. Своей тете Кудиновой Нине Егоровне и сестре Ирине. Всем желаю счастья, здоровья. Юлию Панову с днем рождения. У нее сегодня юбилей. Эмиль передает привет в дачному поселку Вишневый сад в городе Ульяновске. А именно своим любимым родителям Амиру и Резидем. Очень вас любят. От Светланы большой привет из жаркого Томска в своей Лидуське, родным и близким. Отличных предстоящих выходных. Отпускникам хорошо провести отпуск. Работающим набраться сил на следующую рабочую неделю. И большой привет Ирине и Олесе из поселка Тимирясевского. Пожеланием хорошего, продуктивного рабочего дня от Натальи.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дождя.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
6: Это радио «Дача». Удачный час.
5: Звоните.
6: Телефон в Москве 8495-995-2555.
7: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Денис. Я из Кемеровской области, из города Ленинск-Кузнецкий. Хочу передать привет своей подруге Алине. Алина, я желаю тебе здоровья, счастья. И хочу поставить песню «Малиновая лада», «Малиновый закат». Спасибо, радио «Дача». Всем хорошей пятницы.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Тамерлан, я из Челябинска. Я хочу загадать для своей бабушки песню группы «Добро, дальше больше». Мою бабушку зовут Светлана. С вами хорошего дня и позитива. Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты начали запугивать сограждан, якобы обнаруженные подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Для срочной верификации они просят продиктовать код из СМС, установить фейковое приложение, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Россиянам напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложение по просьбе неизвестных. Компания РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через мессенджер Макс по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Оформить проездные можно будет через специальный чат-бот. Уточняется, сейчас данный сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах страны, среди которых Новосибирская область, Алтайский край и Санкт-Петербург. В РЖД подчеркнули, запуском опции оформления билета на электричку через Макс сохранятся все действующие каналы продажи. Россияне этим летом могут улететь прямыми рейсами в 36 стран мира и в специальный административный район Китая – Гонконг. Как пишет РИА Новости, больше всего государств с прямым авиасообщением находится в Азии, таких 27. Уточняется, Танзания, рейсы в которую из России уже открылись, стала седьмой африканской страной, куда сограждане могут долететь без пересадок. В этом же списке Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия и Сейшелы. Из европейских государств напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг.

мой хит Юты в эфире радиодачи. И стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают периодически на просторах интернета. Но, как понимаете, ответов здесь еще больше. Ну и, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире. В финале часа рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу нас ожидают хиты Марины Федункив, группы «Чай вдвоем», «Фабрика» и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

как не мы сами порой можем себя подбодрить, придать уверенности и настроить на правильное настроение. Да, важно любить себя и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. Тем более завтра суббота, каждый сможет выспаться, начать день без суеты и гонки, ну и подойти даже к зеркалу. Времени на это точно хватит. Ну а сейчас мы всем желаем удачного продолжения пятницы и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Татьяны Анциферовой, группы «Республика», Андрея Губина и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Песня Татьяны Анциферовой впервые прозвучала в новогоднюю ночь, 1 января 1979 года, когда на центральном телевидении показали музыкальную сказку «31 июня». Это был не просто фильм, редкий для того времени сплав мюзикла, фантастики и пронзительного любовного сюжета. История песни освещалась на нашем сайте radiodacha.ru. Можете прочитать уже лично в разделе «Новости». Ну а мы следуем дальше и уже скоро послушаем хиты групп «Браво», «Иванушки Интернешнл», Анны Семенович и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Bet.World. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Влада. Мы хотим поздравить нашего друга с днем рождения. Мы желаем ему всего самого лучшего и хотим заказать ему песню с днем рождения. Нашего именинника зовут Марат. Исполняет ему 11 лет. И всем желаю хорошей пятницы. Спасибо, Радио.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Безнадега.ру» в исполнении группы «Иванушки Интернешнл». Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

0: мое.
1: Хит Николая Баскова «Все цветы» в продолжении часа на радиодаче с любимым артистом еще. Обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Николая Баскова еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Татьяны Куртуковой, Филиппа Киркорова и не только.

Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но верим в лучшее, и с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов, поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8495-995-2555. А мы пока что успеем послушать хиты группы «Чили», Михаила Боярского, Руслана Алехно и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

0: лето, конечно, это прекрасно, а еще выходные, и желательно, чтобы погода была также на нашей стороне. Все же с нами дачный сезон, многие стараются провести субботу и воскресенье вдали от дома, ну или как минимум вблизи дома, но на свежем воздухе. Поэтому всем желаем поменьше дождей, которые как раз-таки ожидаются в столице в ближайшие дни. Но надеюсь, у вас есть запасной вариант, как провести это время. А мы всегда дополним ваш отдых яркими и танцевальными хитами нашего эфира. Вечером, например, для вас программа «Диско-дача» в 20 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем песни Дмитрия Маликова, Александра Малинина и также в следующем часе новинка от группы «Витинс» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: www.rd.world. Категория 12+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Георгий. Мы из города Кимры. Хочу передать привет от бабушки Нины всем, кто ее любит, помнит и знает. Всем желаем хорошего летнего отдыха, хорошей погоды, и в ваших семьях все было хорошо. Поставьте хорошую летнюю песню. Спасибо.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за предстоящими выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны мира. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, отметив, что ЦИК получил положительные ответы из 43 государств. Кроме того, она добавила, что приоритетом данного ведомства при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. В это время запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний российских субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. Самозанятые в России теперь впервые могут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие они получат после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых и будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Специалисты сервиса Яндекс.Карты выяснили, как предприниматели чаще всего называют свой бизнес. Так, самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Между тем, самыми распространенными именами в названиях стали Елена, Ольга и Анна, а самыми редкими – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Встречаются на вывесках и названия животных. Самые популярные – кот, лиса и медведь. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас коллектив юных артистов группа «Витинс» представит в эфире радио «Дача» песню «Чайник». Всем желаю легкой пятницы.
0: Премьера на радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания. А вот вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». На финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем ваших звонков. Ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Алсу, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Сергея Пенкина и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем удачи! Удачного продолжения пятницы.

неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам, а они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Надеюсь, вам известно, что на Радио Дача продолжается акция «Лето сюрпризом». Загружайте свое любимое летнее фото, рассказывайте его историю и получайте шикарные призы, а также билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, Никиты и Марии Зайцевой, Олега Газманова и не только.

0: Антонова в финале часа на радиодаче. И, кстати, в лунном календаре есть четкая формулировка данному выражению. Лунная дорога – это два дня до и после полнолуния. В этот период возможны перепады настроения, а еще повышенная эмоциональность. Пожелаем, чтобы сегодня вечером вас все же окружали положительно настроенные люди, уже независимо от луны и прогнозов. С нами пятница, которая только лишь своим присутствием уже добавляет ярких красок нашему настроению. А еще любимые хиты. Через короткую паузу послушаем песни Славы, Эдгара и Рады Рай, Алены Апиной и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Bet.World. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел передать всему женскому коллективу АО «МПСТАП», чтобы они всегда улыбались и никогда не грустили. А также желаю всем хороших наступающих выходных. И хочу поставить для них песню «Аня Асти, царица». Спасибо, дорогое Радио «Дача». Вы лучшие, обожаю вас.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030-му. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Одиночество» в исполнении Славы. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

0: Максим. В продолжении часа на Радио Дача мы с вами также летим навстречу выходным. Делаем это в компании таких любимых песен. А еще в следующем часе в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня к нам в гости заглянет Алена Петровская. Расскажет, когда у нее возникли сильные чувства к игре на баяне. Обсудим ее работу с Еленой Ваенгой. Узнаем, какие напутственные слова ей сказала легендарная Людмила Зыкина. В общем, ждем выпуск в 17 часов по московскому времени. А через короткую паузу слушаем хиты Стаса Михайлова, Вадима Усланова, Николая Баскова и Любови Успенской и многие другие.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Постор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

хит Стаса Михайлова в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Юлианну Караулову, «Шамана», группу «Фабрика», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», «Тейси Повали» и не только.

0: компании таких ярких хитов радиодачи проводим с вами сегодняшнюю пятницу. Завершается рабочая неделя, что уже хорошо. У некоторых с понедельника отпуск, это еще лучше. В общем, есть повод для хорошего настроения. И также для вас этим вечером любимые хиты. Уже скоро послушаем песни Михаила Шуфутинского, Наташи Королевой, а в следующем часе звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях талантливая певица, чьи песни мы с удовольствием слушаем в нашем эфире, Алена Петровская. Вот сколько вам приятных поводов оставаться на волне радиодачи.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Подмосковья, с села Никитского. Елена Владимировна, я хочу передать большой привет своей доченьке Екатерине, внукам Роману и Дарье, мужу Виктору, Денису, зятю, пожелать им всего самого доброго и заказать им хорошую летнюю песню. Спасибо вам огромное, радио «Дача», что вы вообще есть.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент России, в частности, заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания. Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовом. Правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Согласно постановлению, ряду нефтеперерабатывающих заводов позволили выпускать в обращение топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Как пишет ТАСС, в Минэнерго заявили, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина для удовлетворения существующего спроса. Напомню, ранее вице-премьер России Александр Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер «Макс». Как рассказал РИА Новости, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с начала осени жильцы многоквартирных домов смогут записываться на прием в управляющую компанию, направить запрос или обращение по вопросам управления домом. В Нижней палате парламента пояснили, для граждан такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит их от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании и тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Наряду с этим личный прием жильцов, телефон, письменное обращение и другие привычные варианты сохранятся. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: Есть подозрение, что в школе нас заставляли прыгать через козла и карабкаться вверх по канату. Нас заставляли только потому, что другой возможности смотреть, как люди смешно падают, у учителей тогда не было. Сейчас для этого есть рилсы. Времена меняются, а это программа «Назад в будущее», которая как раз о путешествиях во времени, им посвящена. Вместе, конечно же, с нашими звездными гостями. Мы ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова. Всем здравствуйте.
4: И сегодня у нас в гостях невероятно талантливая девушка, обладающая шикарным тембром, исполнительница песен, которые пробираются прямо в душу и сердце. Девушка с баяном, специалист по народной культуре Алена Петровская.

0: Анна, приветствуем тебя в нашей студии радио. Дачи.
1: Приветствую.
2: Хлеб соль, как говорится.
0: Есть фильм «Девушка с гитарой», а ты девушка с баяном.
1: Это так. 12 лет отдала этому инструменту. Закончила музыкальное училище по классу баяна. Но взяла в руки микрофон вовремя.
2: У нас баян идет некой такой красной нитью через выпуски программы «Назад в будущее».
0: Еще.
2: Да, ну то есть аккордеон. Михаил Шуфутинский рассказывал, как он хотел играть на аккордеоне, но был баян. Группа «Добро» рассказывала о том, как они осваивали баян, насколько помню.
0: Да.
2: И кто-то еще из артистов тоже этот инструмент вспоминал. В общем-то...
0: Баянное настроение продолжается. Как все эти годы не тяжело держать столь такой весомый, объемный инструмент?
1: Именно поэтому баян был поставлен на полку по совету Людмилы Георгиевны Зыкиной. И я взяла в руки микрофон.
2: Он легче.
0: Алена, у нас для тебя есть одно задание в начале нашего звездного шоу. Мы предлагаем фирменное угадывание, так сказать. Взяли одну твою песню, очень известную, хитовую, и пропустили ее через нейросеть. Мелодия осталась прежняя.
2: Все остальное нет.
0: Твоя задача угадать, что это за композиция. Давай попробуем. Слов

0: хотели прерывать
1: это. И вот, собственно, эти модные пэды.
2: Вот они, эти компьютерные звуки, которые, когда вот это вот все вот такое прям компьютерное, я не очень люблю. То есть я люблю, чтобы это было и, но в то же время и живой звук. Дайте баянчика, под баянчик, вот, под гитарку, чтобы это все-таки было живое.
0: Вносите в студию.
1: Можешь ли ты назвать встречу с Еленой Ваенгой? Тоже с такой, может быть,
2: судьбоносной. Конечно, могу сказать. Конечно, могу сказать судьбоносной. В 2007 году Елене Ваенге требовался бэк-вокал. Одна из моих просто знакомых ей подпевала. И вот мы встретились на улице. Это вот было вот просто на улице. И она моей подруге лучшей говорит: ты не хочешь к Елене Ваенге на бэк-вокал? Она говорит: не, я, мне некогда, у меня джаз, у меня там дела, у меня тут свадьбы.
0: Какой Алена,
2: ты не хочешь? Алена, ты не хочешь? Я стою и говорю: ребят, так я же народница. А они учатся на джазовом отделении, они все такие, знаете, модные, они все такие эстрадницы. И тут я говорю: ребят, я ж пою, издалека долго течет река Волга. А они говорят: это именно то, что Лена любит. Сходи на прослушивание. И я вот так вот чудом оказалась, и у нас сложились да, очень хорошие отношения, и Лене понравилось. Тембр голоса, мои возможности, что я могу, в принципе, ее где-то продублировать, да, где-то да, спеть перцу, да. Где-то спеть сольно «Течет река Волга», спеть песню Толкуновой. То есть тогда у меня не было своего сольного репертуара. То есть я перепевала советскую эстраду. Я делала это, в принципе, неплохо, потому что мне всегда это очень сильно нравилось. Но мне хотелось иметь свой репертуар. Последние 15 лет я работаю над тем, чтобы у меня появлялись новые песни и звучали на вашей радиостанции.
0: Сколько уже появилось песен?
1: Альбомов там уже много.
2: 7 альбомов.
0: По-моему, задача вполне себе получается.
1: И, между прочим...
2: Знаете, я не останавливаюсь, я не живу альбомами, я живу песнями.
1: Все это, конечно, здорово, но слушать мы сейчас будем песню «Обыкновенный» в дуэте с Еленой Ваенгой на радио «Дача».

0: Это звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас гости, которые бережно находят в прошлом те песни, которые впоследствии доносят до аудитории, в том числе. Правильно же я говорю?
1: 100%.
0: Алена Петровская, и я расскажу о том, как будет проходить наше путешествие во времени. Мы зададим тебе сегодня 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени на наше усмотрение. Будет блиц, будет вопрос об актуальном, то есть о том, что важно здесь и сейчас. Ну и финальное наше испытание под названием, которое я пока не скажу, тоже тебя ожидает. Вот такой план. Готова?
1: Готова.
2: Отправляемся в прошлое.
1: Алена, как так получилось, что ты, будучи молодой девушкой, решила поступить в музыкальное училище по классу баяна? Кто или что повлияло на твой выбор?
3: Я могла поступить на 3 отделения.
1: Но тем не менее.
3: Народное пение, академическое пение и баян. Я закончила школу с хоровым уклоном, и можно было подготовиться и стать дирижером. Меня не прельщало. То есть академическое пение – одно дело слушать, другое дело исполнять. Ну, как-то вот вся прям душа разворачивалась, когда я пела «Гляжу в озера синие». Получалось, оставалось или народное пение, или баян. И учительница по народному пению меня прослушала и говорит: «Иди на баян. Мне тебе дать нечего. Ты поешь хорошо, от природы. Ты будешь ко мне приходить на факультатив раз в неделю, и мы с тобой будем делать новые песни. Но за 4 года ты освоишь инструмент, и когда-нибудь ты выйдешь на свой сольный концерт, возьмешь в руки баян и как жахнешь». Я это говорю, у меня мороз по коже, потому что это как будто было бы вчера. Эти годы, они пронеслись. Ольга Алексеенко, преподаватель, ее нет уже. И я помню это, как будто бы это было вчера. И сегодня, когда я беру баян на своих концертах, я ее вспоминаю.
0: Вот ты уже второй раз за эту еще не длинную пока программу говоришь о судьбоносных фразах в твоей жизни. Одну из них сказала Людмила Зыкина, вторую — твой педагог. Много таких фраз ты слышала и вообще помнишь?
3: Ну, например, Елена Ваенга однажды сказала: «А кто, если не ты? Мне нужна тещетрика Волга в моих концертах». Я говорю: «Ну, я не могу, ее пела великая Зыкина. Я могу что-то попроще, что-то народное, там, пожалуйста, там, расцвела под окошком белоснежная вишня». То есть какие-то достойные народные песни. Она говорит: «Нет, мне нужна песня Зыкиной, потому что Людмила Зыкина тебя прослушала. Кто, если не ты?» И вот это вот «кто, если не ты?» оно до сих пор. Мы встречаемся, и я говорю: «Лен, кто, если не мы?»
1: Никто, кроме нас.
3: Когда мы что-то какое-то делаем, это могут быть наши какие-то личные истории. У нас, у меня сын Иван, у Лены сын Иван. Мы время от времени проводим какие-то совместные пасхальные вечера, рождественские, дни рождения, свадьбы, гуляем друзей. Лена была свидетельницей у меня на свадьбе. И фраза «кто, если не мы» или «кто, если не я», она со мной по жизни.
2: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Есть подозрение, что сегодня в этой студии происходит что-то настоящее, потому что диалог невероятно увлекательный, пронзительный и душевный. Алена Петровская у нас в гостях. Это звездное шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас, Ален, мы предлагаем тебе пройти звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
3: Алена, по внутренним ощущениям, ты больше белорусская или петербурженка?
4: Белорусская петербурженка.
2: Убираем искусственные противоречия. Самая любимая семейная забава.
4: Новое хобби – грядки.
2: Оба.
3: Ага, это наше хобби.
4: Вот только началось, только увлеклась, только начала.
2: Сколько весит твой баян?
4: Юпитер был 18 кг, а у меня дома сейчас обычный маленький этюд, с которого я начинала. Я думаю, что не более 6 кг.
3: Не знаю, вот в курсе ты или нет, но в Эрмитаже работает твоя полная тезка. Это не ты же?
4: Нет, это не я.
3: Тоже Алена Петровская. Ты сама занимаешься профессионально живописью. От папы, видимо, такой талант достался. Вопрос. Если бы ты себя сравнила с картиной, какая бы это была картина?
4: А вот эта вот девушка, которая с жемчужиной.
3: Ага. Девушка с жемчужной сережкой.
4: Да.
2: Здорово, что мы ее назвали, и здорово, что нашелся в студии человек в лице Маши, который распознал, о чем речь. Я к своему стыду не угадал.
3: Забыла художника, но знаем эту картину, конечно.
2: Выбери. Анна Герман или Людмила Зыкина?
4: Зыкина. Несомненно. Нет, я обожаю Анну Герман, но она пришла в мою жизнь позже гораздо, понимаете? То есть уже в осознанном возрасте. Понимаете, Зыкина — это масштаб. Вот это Россия вся. Она могла спеть романс, военную песню и авторскую песню с огромным диапазоном.
2: Для тебя это ориентир или просто личность, которой ты восхищаешься?
4: Это личность, которой я была восхищена, но в то же время какие-то ориентиры, да, я в своем творчестве, знаете как, мне тоже хочется петь разную музыку. Мне тоже хочется, чтобы была и военная песня, и романс, чтобы это было достойно, и русская народная песня, или белорусская народная песня, и чтобы это была песня, написанная в 21 веке, современная, и чтобы это было гармонично в одном концерте.
2: Мне сегодня как-то жутко тревожно в этих паузах, которые возникают, но возникают они не от того, что нечего сказать, просто даже эту тишину хочется поймать, уловить и прочувствовать. Алена Петровская сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Реклама.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Не у каждого в копилке наград есть медаль Федеральной службы судебных приставов, а у Алены Петровской есть.
3: Да, выяснили. И неспроста. Она забирает последнее. Сердца и души своих слушателей.
2: Не все приставы на такое способны, надо сказать.
3: А у нас есть следующее задание.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Алена, какая музыка тебе все же ближе? Народная? Вот, ну, может быть, на данном этапе жизни? Или просто душевная? Или
4: душевная,
3: зависит от самой
4: однозначно,
3: песни?
4: Однозначно душевная. Несмотря на то, что баян, несмотря на то, что я люблю русскую народную песню, но нет. Авторская музыка всегда пленяла мое сердце. Русская народная песня — это для меня узковато. То есть мне становится скучновато. То есть я не могу целый час петь. Угу. Могу слушать. Я могу прийти на ансамбль какой-то фольклорный. И я когда не пою, то мне интересно, как это делают другие ребята. Мои глаза загораются. Мне интересно.
3: А как относишься к тому, что сейчас в народное творчество, патриотическое, военное, очень много артистов уходит, даже те, которые никогда не пели?
4: Ну, это их дело, господи. Ну, пускай попробуют.
3: Конкуренция стала больше, нет?
4: А встретимся у касс. Вот когда у них будет полная зала, когда они соберут сами какой-то концертный зал, хотя бы 1000 человек, тогда да. А так вот это вот записать одну патриотическую песню, и она у тебя есть, и ты как бы, ну, вот где-то ее выпустил. Ну и смысл.
3: Где-то вычитала информацию, что ты любишь находить старые, забытые русские народные песни и даришь им вторую жизнь.
4: Это фольклор, это пожалуйста. То есть я училась в университете культуры на кафедре русского народного песенного искусства, и 5 лет я изучала архангельскую традицию, казаков, Калужскую область. Я этим занималась в 2009 году. В 6-м я закончила институт культуры, и в 9-м мой первый сольный концерт в Петербурге. У меня первое отделение было вот такое. Мой однокурсник, гитарист, сказал, что это круто, это надо делать, и тогда появилась Винта Свинтана.
2: Юра Усачев.
4: Да. Вот. И я говорю, слушай, вот они кайфуют, вот они делают, вот это классно, а я не кайфую. Я могу это спеть, но говорю, понимаешь, у меня душа не разворачивается, а народ обмануть невозможно. Надо делать то, от чего ты цветешь.
3: Кстати, Алексей Петрухин у нас не так давно был. Он рассказывал, как они в свое время, будучи студентами, насколько себя не путаю, ездили...
4: Вот мы также ездили.
2: В экспедиции.
4: Тоже экспедиции в Калужскую область. Я тоже ездила и пела... Мне было безмерно интересно.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Лазыкина однажды сказала про нашу сегодняшнюю гостью так: она умеет говорить о главном простыми словами, так, что выворачивает душу зрителя. Алена Петровская сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», и пришло время обсудить твою достаточно новую песню, по крайней мере, актуальную в данный момент, которая называется «Сердце бьется в закрытую дверь».
1: Это далеко не первая совместная работа с Михаилом Гуцериевым. Ранее была «Донская бравада». Вот, а чем зацепила эта песня?
2: Изначально я прочла текст без мелодии. Мне понравились многие фразы, которые откликнулись в моем сердце. «На пороге лежит судьба». Вот я эту фразу читаю: «На пороге лежит судьба». Я уже чувствую. Далее совместная работа с композитором. Была написана мелодия, с которой мы работали и работали долго, около полугода. И потом Михаил Сафарбекович сказал, что нет, мы найдем другую мелодию. Это слишком романсово. Нужно вот что-то под Алену, специальное, более вот в духе современной музыки. И написана была вторая мелодия, которую мы сейчас с вами слышим в эфире. 2 года мы трудились над этой песней. Переписывали стихи, переписывалась 2 раза музыка, и впоследствии вот уже была спродюсирована сама аранжировка. Когда так долго делается композиция, можно перегореть. Но здесь не было когда перегорать, потому что все время были какие-то нововведения. То есть то мы мелодию переделаем, то мы текст переделаем. И это вносило краску. То есть это не была монотонная какая-то работа.
1: И прямо сейчас мы послушаем ее на радио «Дача». «Сердце бьется в закрытую дверь», Алена Петровская.

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: О важности молчания с умным человеком в свое время сказал еще Михаил Жванецкий. Мы сегодня много говорим, но и в паузах тоже сокрыт некий смысл. Алена Петровская в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дачи». И сейчас
0: отправляемся в будущее.
2: 10 октября в концертном зале Измайлова пройдет твой сольный концерт. Это столица. Программа называется «Так цветет лишь любимая женщина». Что это будет за... Обычно говорят шоу, но у тебя нечто более глубокое, как мне кажется.
3: У меня вообще не бывает шоу, потому что шоу это, я считаю, шоу это когда, я не знаю, там 20 костюмов, это когда балет.
2: Взрывается
3: что-то. Это когда экраны взрываются. То есть, ну, шоу это Сергей Лазарев, вот это шоу. Почему называется «Так цветет лишь любимая женщина»? Ну, во-первых, 30 сентября мне исполняется 45. Ягодно. Я хочу сказать, ягодка, так цветет лишь любимая женщина. Это название моего крайнего альбома, в который вошла песня «Ах ты ночь». И там припев «Так цветет лишь любимая женщина, до зари в самых нежных руках».
4: Сколько с тобой работает музыкантов? Ты говорил, что все вот при деле, при музыкальном
3: шесть
4: инструменте.
3: Шесть музыкантов.
2: Ударник, ритм, соло и бас, как пел Сергей Чиграков.
3: Да. Ударник, акустическая гитара, клавиши, баян, бас-гитара, бэк-вокалистка, электрогитара.
2: Когда у тебя другой человек играет на баяне, нет время от времени желания сказать: «Да как ты играешь? Да как так можно?»
3: Он великолепно играет. Сергей Анашкин закончил консерваторию, он играет прекрасно, но на репетициях, когда он какие-то делает, такие моментики. Я говорю: «Сереж, соберись».
4: Напомним, концерты Алены Петровской в Москве, концертный зал Измайлова, 10 октября и последняя суббота ноября, День матери, концерт в Санкт-Петербурге в
3: концертном зале «Колизей».
2: До встречи, как хочется говорится. Добавить.
3: Спасибо огромное за приглашение.
2: Это еще не все. Рано.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Ее отец реставрировал старинные часы. К сожалению, тот час, который мы провели вместе, никакой реставрации не подлежит. Он просто был, и мы этому рады. Алена Петровская сегодня в студии «Радио Дача».
3: Напоследок еще одно задание осталось.
0: Звонок в будущее.
3: Как ты понимаешь, звонок в будущее, вот даем телефон волшебный. Нужно позвонить самой себе в какой-то отрезок определенный, выбираешь сама, через 10 лет, через 20, и либо 11 октября, и что-то самой себе сказать, спросить, уточнить, пожелать, может быть, выбираешь сама.
4: Ну, мне нравится цифра 50, через 5 лет хотелось
3: так.
4: бы. Так. Через 5,5 лет хотелось бы набрать себе, ну и сказать себе, жизнь прекрасна. Ты справилась? У меня сын первоклассник сегодня. То есть, получается, он уже будет в классе 6. Вот, и хотелось бы эту начальную школу пройти, помочь ребенку. Хотелось бы новых песен, новых концертов, нового зрителя. 50 лет, спустя 5 лет, я вспомню с улыбкой, глядя на себя сегодня, и скажу: ты молодец.
2: А мы поддержим.
3: А мы не в этот же день, а в 50 встретимся здесь.
4: Ура.
3: Включим эту запись и послушаем.
4: Пускай так и будет, Саша и Маша. Спасибо вам.
2: Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, что хочется сказать? Артист артистом, но ты прежде всего настоящая, такой оставайся.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо, что сегодня целый час мы провели вместе. Будем с удовольствием слушать твои песни на Радио Дача.
4: Спасибо, Радио Дача.
3: До новых встреч.
4: Пока-пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Спонсор рубрики АО

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Масакова Елена. Я дозвонилась к вам с города Углича Ярославской области. Я хотела бы передать большой привет своей любимой мамочке Шаровой Валентине Павловне и своему любимому мужчине Сергею. Он тоже со мной находится в городе Угличе. И передать для него песенку в исполнении Натали. Спасибо.

0: Ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты начали запугивать сограждан, якобы обнаруженные подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Для срочной верификации они просят продиктовать код из СМС, установить фейковое приложение, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Россиянам напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложения по просьбе неизвестных. Компания РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через мессенджер Макс по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Оформить проездные можно будет через специальный чат-бот. Уточняется, сейчас данный сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах страны, среди которых Новосибирская область, Алтайский край и Санкт-Петербург. В РЖД подчеркнули, запуском опции оформления билета на электричку через Макс сохранятся все действия. Следующие каналы продажи. Россияне этим летом могут улететь прямыми рейсами в 36 стран мира и в специальный административный район Китая – Гонконг. Как пишет РИА Новости, больше всего государств с прямым авиасообщением находится в Азии, таких 27. Уточняется, Танзания, рейсы в которую из России уже открылись, стала седьмой африканской страной, куда сограждане могут долететь без пересадок. В этом же списке Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия и Сейшелы. Из европейских государств напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас коллектив юных артистов группа «Витинс» представит в эфире радио «Дача» песню «Чайник».
0: Радио «Дача». Премьера на радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни».

0: пятницы, душа рвется отдыхать. И мы с вами под музыку легко будем наслаждаться наступающими выходными. Но прежде подытожим неделю, выясним судьбу музыкальную. Про песню речь идет, хит-параде «Горячая десятка». Уже в 7 вечера по московскому времени стартуем. И премьеру недели вам приготовили от Тони и Валерии. Послушаем их новинку «Пропущенные звонки». И хиты уже проверенные временем ждут вас далее на радиодаче. Впереди группа «Чай вдвоем», группа «Республика» и «Город 312». Мария Федорова с вами. Всем шикарной пятницы. Желаю, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

Любимая музыка продолжает звучать в эфире «Радио Дача». И любимая летняя акция «Лето с сюрпризом» набирает обороты. Напомню, «Лето с сюрпризом» — это особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и любит делиться ими со всей страной. Вот так. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок, написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные, необычные фотографии будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Финал состоится 28 августа, и там мы разыграем сразу два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Скоро-скоро, уже в понедельник, в 8:45, объявим имя нового финалиста. Удачи вам!

0: Сегодня побежим в новый час на радиодаче за музыкальными итогами в хит-параде «Горячая десятка». Скоро все расскажу более детально. А этот час обещаю зафиналить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». И будем слушать душевную песню в исполнении участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026» Стаса Михайлова. Аж «Забу дыхание» сперло. Всем приятного вечера и отличной пятницы.
1: Удачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга, я звоню вам из города Сарова. Всем слушателям передаю большой привет. И заказываю песню «Белые розы». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Автомобилистам столичного региона напомнили о перекрытиях в Москве. Так, завтра из-за проведения ночного велофестиваля с половины девятого вечера движение будет ограничено, в частности, на улицах Нижней Мневники, Народного ополчения на Звенигородском и Воробьевском шоссе, а также на Краснопресненской и Смоленской набережных. Оно будет возобновлено сразу после прохождения колонны велосипедистов. Кроме того, завтра состоится велогонка «Столица», из-за которой водители не смогут проехать по некоторым улицам и набережным, расположенным в районах Раменки и Драгомилова. Среди них участки улицы Косыгина, Воробьевского шоссе и Бережковской набережной. Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. В Московской службе онкопсихологов исполняется 3 года. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время они провели более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных, которая выстраивается в столице. Так недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. В Москве для купания доступны 6 зон отдыха. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это озеро Белое и Путяевский пруд номер 1 на востоке столицы, Серебряный бор 2 и 3 на северо-западе, Пионерский пруд в центре и Школьное озеро в Зеленоградском округе. Ведомство подчеркнули, в этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. Известно, что Большой городской пруд в Зеленограде, пляж Динамо на севере, зоны отдыха Тропарева или Выбережья работают, но купаться там нельзя. А Головинские пруды, Мещерское и Черное озеро закрыты на реконструкцию. Это все новости к данной минуте.

0: пятницы проводим в компании «Радиодача» и будем сейчас подводить музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Мария Федорова с вами. И вот что мы имеем на данный момент. Премьера недели. У нас сегодня крутая новинка от Тони и Валерии. Композиция «Пропущенные звонки». Уже в этом часе ее послушаем. Сразу скажу, что покинула нас сегодня композиция «Твоими руками» в исполнении Полины Гагариной. Зато какая смена шикарная пришла. Всегда так. Скоро услышите сами. Остальные песни остались в чарте, правда, места поменялись благодаря вашим заявкам, разумеется. Ведь чем чаще вы заказываете композиции в эфире «Радиодачи», тем у них больше шансов добраться до вершины. А чем реже будете заказывать, тем больше шансов на выбывание. И тем не менее, задержалась в хит-параде «Горячая десятка» песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. Правда, минус 4 позиции. С 6 сразу на 10 место.
1: Номер 10.

0: «Хэппи-энд» в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Ох, и долго же они нас готовили к этой композиции. Фото выкладывали, интригу удержали. Вот, наконец-то, появился их общий первенец в виде песни, которая сегодня занимает 9-ю строчку в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Уверена, у песни есть все шансы покорить вершину нашего чарта. Но тут все будет зависеть от вас, конечно же. В любом случае, верим в лучшее. И с удовольствием сейчас ненадолго вернемся в год 2005, прошлый год. Тогда лидером хит-парада «Горячая десятка» был трек «Само собой» в исполнении Артура Пирожкова. И за прошлый год клип на эту песню посмотрели более 13 миллионов раз. Представляете? Так давайте же еще раз послушаем эту песню в эфире «Радио Дача».
1: Если хочешь, танцевай.

0: номер 7.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

5-го сразу на 7-е место поднялся трек Кати Чепик 5 минут назад, что очень обрадовало поклонников этой артистки. Нам приятно, что уж говорить. А тем более Катя Чепик в этом году придет лично поздравить радиодачу с 20-летием. Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Вот такие приятные новости. И давайте быстренько пробежимся по нашему чарту. Итак, на 10-й позиции сегодня расположилась песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. 9-ю строчку разделили, как вихрь, ворвавшийся в хит-парад «Горячая десятка» Полина Гагарина и Сергей Лазарев с композицией «Happy End». На 8-й строке на этой неделе композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. И минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. И на 7-м месте Катя Чепик с треком «5 минут назад». Прежде чем узнаем дальнейшие музыкальные итоги, не лишним будет вспомнить о большом празднике. Друзья, в стране отмечается День ГИБДД. Всех причастных поздравляем и без нарушений проедем вперед, чтобы вспомнить самые популярные песни про автомобили, которые чаще всего заказывают слушатели радиодачи. Михаил Боярский, «Зеленоглазое такси» на 3-м месте.

0: Реклама.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Они не за горами, уже в 20:00 по московскому времени обещаем вам ритм танца. А пока ритм музыкальных итогов, хит-параде «Горячая десятка». И на шестом месте, как вы уже поняли, композиция пророческая «Раненые раны» в исполнении Ольги Бузовой, девушки, которая 2 недели пролежала в кровати и проходила на костылях. Но, наконец-то, теперь все в порядке, и Ольга Бузова полна сил. Оля, береги себя, и вы все тоже, друзья. Если гифт, то только золотом, бриллиантами, и никак иначе. Встречаем 5-е место в хит-параде «Горячая десятка». Сегодня оно занято композицией «Эпилог» в исполнении Анны Асти и Димы Билана. Плюс 3 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 5.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

Эта девушка уже много лет ведет свой личный дневник, куда записывает все события из жизни. Кто знает, может быть, когда-нибудь она его и опубликует. Ани Лорак, ее композиция «Одинокая», сегодня занимает 4-е место в хит-параде «Горячая десятка». На прошлой неделе песня была лидером. Прежде чем перейдем к тройке лидеров этой недели, давайте освежим память и вспомним, что сегодня на 6-й позиции у нас композиция Ольги Бузовой «Раненые раны». На 5-м месте лирическая баллада «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана. И, собственно, на 4-й позиции Ани Лорак с композицией «Одинокая». Зафиксировали. Теперь отправимся в город, где есть резной палисад. В город Вологду. Узнаем, какие песни в лидерах там. На 3-м месте композиция «Лотос» Юлианы Карауловой.

0: оказались в лидерах на этой неделе в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». У нас, напомню, также премьера недели впереди. Тони и Валерия представят свою новинку, композицию «Пропущенные звонки». Но сначала бронза чарта. Почетное третье место отдано на этой неделе треку «Давно все хорошо» в исполнении Филиппа Киркорова. Его портреты не сходят с обложек журналов, его имя пестрит во всех статьях. Все о нем говорят, что-то выясняют, а он просто может ответить «Давно все хорошо». И третье место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Номер три.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Мария Зайцева решили записать романтическую балладу. Название было выбрано «Все слова о любви». А позже им захотелось, чтобы под эту песню танцевали не только медляки. Так и был привлечен диджей Фурс, и получилась танцевальная версия данной композиции. И сегодня она на втором месте хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». Прежде чем мы с вами узнаем, кто же забрал золото, давайте уже наконец-то премьеры недели насладимся. Тони и Валерия представляют свою новую песню, которая называется «Пропущенные звонки». Слушаем в эфире «Радио Дача» впервые.
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Привет всем слушателям «Радио Дача». С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю хороших выходных и отличного настроения в компании «Радио Дача».

0: объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Bet.world. Категория 12+.
1: Слушателям желаем отличного вечера в компании «Радио Дачи». Прежде чем расскажу, кому же отдано золото 1 июльского хит-парада «Горячая десятка», напомню, что бронза принадлежит артисту, чье имя на слуху у всех, а он отвечает «Давно все хорошо». Филипп Киркоров, именно его песня сегодня замыкает тройку лидеров «Горячей десятки». Это плюс одна позиция вверх, что довольно-таки приятно. Серебро сегодня забирает песня «Все слова о любви». Старались втроем Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. И не зря старались. На прошлой неделе песня была на 5-й строчке, а сегодня они вторые. А золото к золоту сегодня, как говорится. Золотой голос Николай Басков с композицией «Туманы» становится лидером хит-парада «Горячая десятка» на радиодаче на этой неделе. И мне безумно приятно об этом сообщить. А Николая Баскова поздравляем с победой. Всем вам, слушателям драгоценным, желаем отличных выходных. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Номер 1.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дач. Меня зовут Аркаша. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет Максиму Лопухову и Диме Наливкину. Желаю всем радиослушателям отличного настроения, море улыбок. И для всех песня «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга». Спасибо большое, Радио Дача.

по всему миру, и уже в этом году мы все вместе отметим наше 20-летие. 26 сентября в Лайф-арене в Москве организуем юбилейный фестиваль «Удачные песни» и на один вечер объединим на одной сцене всех звезд нашего эфира. С нами будут Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, группа «Фабрика», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И давайте, друзья, продолжим наши зажигательные танцы в компании программы «Диск Дача». Очень скоро будем слушать группу ПМ и группу «Винтаж».

почему бы и танцпол там же не организовать? Лично в моем опыте такое было, да-да-да. Вообще движение жизни, потому продолжим энергичные движения в компании программы «Диско-дача». Далее зажигательные танцы обещаем вам. Будем слушать группу гостей из будущего Александра Барыкина и Полину. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача». Отличной пятницы всем!

0: На радиодаче хит «Не любовь» и, собственно, понятие, которое подарила нам группа «Гости из будущего» с легкой руки Евы Польны. «Не любовь» — это отношения, в которых один человек безумно любит, а другой держит дистанцию, морозится. Но, как говорится, сердце выдержит все и даже это. И спустя время можно будет вспомнить данный опыт со светлой грустью. И продолжит танцевать программа «Диско-дача». Продолжается. Впереди у нас классные хиты Натали и группы «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Святые мошенники.
8: Люби меня, люби. Жарким огнем.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Город Архангельск. Хочу поздравить мою малышку с пятницей и пожелать ей вообще всего прекрасного. Лично провести выходные. Я люблю тебя. Поставьте для нас песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо, Радио «Дача».

Высота мечты измеряется нашей с вами стойкостью. На радиодаче хит Нюши выше. И пора нам с вами отправиться дальше, чтобы насладиться новой порцией музыки. Впереди на радиодаче хиты группы Демо, Нана и Лолиты. Зажигательные танцы продолжаются. Будем вместе.

Радио Дача – шикарный хит, так же, как все в исполнении группы «А-студия». Еще эту песню знает под названием «Песенка про меня». Придумали Александр Зацепин и Леонид Дербенев в 1977 году. И не все знают, но на мелодию этой композиции существует еще французская песня под названием «Такси, такси». Вот, собственно, что делает хит, известный на весь мир. Далее известный на весь мир песни, обещаем вам, в исполнении Кайметова, Жасмины, группы «Рефлекс». Дискотека «Диско-дача» продолжается. Готовьтесь танцевать.

0: Леонид Хайметов, и пусть это будет гимн тех, кто сейчас в отпуске на пляже отдыхает. А мы наслаждаемся зажигательными танцами в компании «Радиодача». Скоро потанцуем под хиты группы «Фабрика» и «Шаобао». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Если забыли, напомню наш студийный номер 8495-995-2555. Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Удачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Инга, я Железногорска Илимского, Иркутской области. Хочу передать привет всему нашему городу, а в особенности всем нашим девочкам. И хочу посвятить эту песню. Я как Федорико Селени. Спасибо, радио, удачи.

В акции «Лето с сюрпризом» от «Радио Дача». На сайте необходимо зарегистрироваться и загрузить на специальную страницу свое самое яркое, любимое, необычное летнее фото. А еще нужно написать небольшой рассказ, почему выбрали именно этот снимок. За самые интересные, искренние фотографии команда «Радио Дача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Он состоится 28 августа, и там мы разыграем два главных приза. Два победителя будет выиграют они два туристических путешествий на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А пока продолжаем наши зажигательные пятничные танцы. Впереди в программе «Диско-дача» классные хиты от братьев Гаязовых, Дмитрия Маликова и Ирины Аллегровой. Будем вместе!

18 лет мама же для нас вообще ничего не знает, а уж годы спустя думаем, да, надо было слушать маму. Маму и любимую музыку на радиодаче. Наши зажигательные танцы продолжаются. Скоро будем наслаждаться хитами диско-мафии Филиппа Киркорова и Валерии. Всем приятного пятничного вечера.

0: завтра принято петь песни и устраивать гуляния. Надеюсь, компания «Радио Дача». Мы с вами на выходных всегда с огромным удовольствием. И еще буквально 10 минут будем танцевать в компании программы «Диск Дача» под лучшие хиты Наташи Королевой и Александра Айвазова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Усолье-Сибирского. Хотим поздравить от всего рабочего коллектива Николая. Коля, желаем тебе здоровья, будь счастлив. Заказываем для тебя песню в исполнении Надежды Кадышевой. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

«Самое сердце» слушаем на радио «Дача» в исполнении Сергея Лазарева. Кстати, с ним мы обязательно встретимся на долгожданном юбилейном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. А помимо Сергея Лазарева еще увидим и услышим Полину Гагарину, Владимира Преснякова, группу «Нана», «Шамана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите хиты для души от Кирилла Туриченко, Михаила Шуфутинского, еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни». Также Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс появятся, и диджей Грув. Вот такой чудесный вечер пятничный. Будем вместе!

0: за милых дам.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
3: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

Это так здорово, когда есть такой человек, который тебе скажет: люблю, куплю, поедем, и сразу все проблемы уходят на последний план. А на первый план выходят любимые песни. Радиодача после Кирилла Туриченко с удовольствием будем слушать Марину Журавлеву, Таисию Повали и группу «Вирус». И в финале часа заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и пожеланий студийный московский 8495 995 2555.

Вот уже и пятница практически заканчивается. Остаются последние минуты, наполненные любимой музыкой радиодачи. Впереди композиции Ольги Бузовой и Юры Шатунова. И ваша заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Я с вами прощаюсь до воскресенья. Всем пока. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграете сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай.

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.